слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 6 часов.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

0: Хочешь, да?
1: Ну, это в таком смысле, что не дождешься.
2: Ну, если это как бы случаев импульсивных покупок, тогда это нормально. А у меня, я просто помню, именно в детстве больше байки, которые придумали, чтобы мы себя плохо не вели.
1: Так.
2: Вот, ешь жвачку, то есть склеится желудок с кишками, со всеми делами. Вот так, такое
1: было.
2: Да-да-да,
1: у меня тоже было много сладкое, если будешь кушать, кое-что слипнется.
2: А, ну, кое-что слипнется, а у нас, прикинь, вот этот, как это называется, это начинки в животе, что слипнется, понимаешь?
1: Ага. И еще я реально боялась этого. Ты проверял.
2: Часто у нас была, знаешь, такая игра, где ты сидишь, и, то есть, над тобой прыгает другой ребенок.
1: Так.
2: А нам говорят, что потом ты расти не будешь.
1: У нас тоже такое, нельзя перешагивать через другого.
2: Да, да, да.
1: Он расти не будет. Вот кого-то перешагивает.

0: Олше. Вау, Карине, как красиво, да?
1: Очень.
0: Карине, happy birthday to you. Карине, с днем рождения тебя. Оле, оле, оле. Карине, с дыре короче.
1: Доброе утро, Уфа. Самый позитивный ведущий Саймон и Катя. Разбудить моего любимого супруга Женю. Он у меня сейчас ночами не спит, смотрит футбол. Также привет дочке Анечке и сыну Сережке.
0: Да, футбольный недосып, да? Сейчас накрыл вообще весь мир.
1: Футбольный не выспалочи.
0: Да, мы не выспалочи, да, к сожалению или к счастью. Ну что ж, дерзай, бро, а Карине, happy birthday, let's go!

0: Будильники. Она поможет словить бодрячка. Катя Бодрячкова Бодрова.
1: И даст тебе заснуть, диджей Саймон.
0: Если ты умеешь объяснить микроволновку, как горячий телевизор для еды, ну, ты мастер йоды в этой игре, которая называется «Крокодил».
1: И мы попросили вас отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе, и понаставлять рандомные слова. Кажется, дело сделано. Я намеренно не заходила, чтобы игра прошла честно. Эти слова Саймон в течение минуты будет объяснять мне, не используя однокоренные. На чем слове мы остановимся, на чем слове закончится время, мы этого человека назовем победителем и отправим ему фирменный мерч от Radio DF.

0: высоким голосом поет «Ту без гудки, ну!» Перевод «Ты достаточно хорош». Ну, из-за трудности перевода и непонимания немецкого языка случился «Мондегрин», то есть «ослышка». Многие начали петь вместо «Ду без гудки, ну!» «Ду без гудки, ну!» или «Скуби-ду кену», а «кену» — это каноэ. Вот. И трек разошелся на мемы, пародии и тренды. В итоге, Кать, ты не поверишь, песня улетела на первое место в мировом Шазаме и чартах Германии.
1: Вау!
0: Да.
1: Ну, шо, интересно, я слушала или нет? Я не могу пока понять.
0: Сейчас поймет. Сейчас поймешь. Слушаем главный нет-трек этой недели.

0: Байдарк, господи, бардак. Ладно. Классный трек, да, скажи?
1: Да, прям потрясный.
0: У меня уже вообще заело в башке.
1: У меня на репите сегодня.

0: У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в «Альфа-банке». И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.

0: русском языке, благодаря которому теперь знаю, что Ачкур – это не смарт-очки, а довольно опасный район.
1: Ачкуры.
0: Ачкуры.
1: Ага.
0: А в единственном числе это не Ачкур?
1: Не знаю.
0: А.
1: Возможно.
0: Возможно, да.
1: Ну что, сегодня мы отправляемся в Вологодскую область.
0: Вау.
1: И пытаемся догадаться, что такое ведро.
0: Ведро?
1: Ведро.
0: Ведро денег? Может быть, это когда чего-то много.
1: Спойлер, ты не догадаешься ни за что.
0: Так, все, вот это уже вызов, все.
1: Вызов.
0: Так,
1: давай.
0: Мои дреды встали. Так, ведро. Ведро.
1: Ну давай пару версий, потом я тебе еще

0: Мячи под глазами, единственные глаза, которые смотрят и играют в футбол.
1: Или что я тебе скажу, опять футбол смотрел? А ты такой, да нет, это друзья смотрели, я просто рядом стоял.
0: Потом не спал, да, до утра.
1: Ну, рассказывай новости.
0: Ну что же, смотри, меня зовут Саймон Акбалао, Мэрио Куланджа.
1: Спасибо, очень приятно.
0: Да, с такой,
1: самое время познакомиться.
0: С такой сложной фамилией я решил собрать свою мини-сборную.
1: Так.
0: Итак, если собрать мини-сборную, я рассматриваю футболистов, у кого фамилия позабавнее, да? Mm-hmm. Так, первый игрок в нашей сборной будет Хасан Алтамбакти.

0: мои деньги. Она просит. Они где-то в пути, а вдруг они уснули по дороге.
1: Ну, мы тебе уже мерч отправили. Отправьте селфи.
0: Теперь надо бабки будет.
1: Ну ладно, положим туда в кармашек что-нибудь.
0: Ну, кстати, это первый такой заказ, кстати. Не было еще такого.
1: Денег у нас еще не просили.
0: Да. Зарплату поднять не можем, но настроение можем. Хорошо, будем твои зарплаты или твои деньги. Попробуем. Поехали. Поможет нам Шакира и Бернабой.

0: 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11 11 774 668 98 40.

0: слово «ржи», ты начинаешь смеяться над этой ситуацией, над этим мужчиной. Смеешься все время, пока играет музыка, и в какой-то момент останавливаешься, и мы сравниваем состояние. Ушла ли вот эта тревожность? Ты эмпатичный человек, он переживает за мужчину. Все ли с ним в порядке?
1: Ну что ж, внимание, внимание! Максим, начинается смеянс, смехотерапия. Вспомни свое фото в паспорте, оно поможет громче смеяться. Во! Теперь, Макс, давай, ржи! Представляет фанерную собаку. Все,

0: гонках, но ты меня этим заражаешь, прямо скажем.
1: Я тебя пересадил, да? Или посадил? Как правильно?
0: Пересадил. Я хочу быть твоим растением. Пересади.
1: Ладно, что у Авнов?
0: Пит-стоп. Все вокруг, все вокруг несутся, а вы успеваете за секунду решить десяток задач.
1: Вау, секундный пит-стоп еще не было в истории. Молодцы, овны. Так, тельцы.
0: Держак. Крепко стоите на своем и не даете никому свернуть с курса.
1: Угу. Держак — это как раз сцепление с трассы, да?
0: Угу.
1: Вот сцепление.
0: Это я помню.
1: Окей. А близнецы?
0: Гоночный шлем. Помните, безопасность превыше всего, так что обязательно сохраните таблицу Excel, прежде чем ее закроете.

0: Просто созвучно 360 и песня. Ладно. Ну что ж, на любую тему вообще можем вообще.
1: Змееносец.
0: Трендит. Подожди, ты сейчас серьезно?
1: Серьезно.
0: Змееносцы?
1: Подарок змееносцам.
0: Змееносцы, давайте.
1: Радиосвязь команды. Раздаете советы, комментарии, указания даже тогда, когда и никто не спрашивал.
0: Браво, браво. Ну что ж, это был гоночный выпуск Мемоскопа в шоу «Разбудильники». Зиба-зиба за внимание. Ну, как настроение?

0: когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
0: Я доволен.
2: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.

0: F1 уже нет, вот.
1: Мы таким образом готовимся к гостям, которые к нам скоро придут. Это звезды автоспорта, поэтому далеко не уходите.
0: Но они привыкли ехать быстро, но пробка-то никого не шадит, так что, надеюсь, они без пробок. Да, без пробок, да.
1: А пока мы ждем ваши пробушки. Группа ВКонтакте под последним постом пиши. Как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
0: А в нашем мессенджере сделай то же самое.

0: мобильники. Как заметили, мы уже научились двигаться с такой скоростью.
1: Особенно с работы.
0: Пятница еще не пришла, так что пока мы никуда не убегаем. Через несколько минут вернемся и начнем интервью. Спасибо за внимание. Теперь включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай.
2: Гаснут огни! Сибидиба, сибидиба, сибидиба! О-о! Здорово! Ди-гран-при! Разгоняем сон быстрее, чем механики меняют 4 колеса на пит-стопе.

0: Новгороде 4-5 числа. Август будет у нас в Питере, потом Москва. Поэтому у нас вообще автоспорт в России очень сильно развит. И кто просто следил когда-то за мной,
1: я следил.
0: Приезжайте к нам, давайте развернем вот эту вашу уникальную студию. Давай. У нас на этапе. Вы прям живьем будете комментировать, что у нас происходит.
2: Ой,
0: на
2: самом деле. Так
0: давайте, я вот вас и зову, потому что у нас...
2: Ну вот личный сталкер у вас, вот Саймон, он сталкерит реально.
0: Саймон, давай договариваться.

0: Горыще вообще.
1: Я ездил, там именно так и было.
2: Ну, да. Вот в Монако я ехал, там жарко, не обдувает, ну, килограмма 2,5, да.
3: Водичка не уходит,
2: ну,
3: да?
2: Ну да, водичку. Обязательно нужно пить до гонки, чтобы было, что, ну, чему уходить. Поэтому, да, это правда.
3: Так вот, даже после этого факта, почему так мало женщин в автоспорте? Потому что я готова каждую гонку терять по 2 килограмма.
0: Езжай и худей, да?
1: У нас есть девочки, у нас есть Вика Блохина, у нас есть Ира Сидоркова, которая в нашей программе находится. Они очень круто выступают. Они сейчас на первом этапе как раз нашей серии кольцевых гонок РСКГ финишировали вторыми.
3: Вот женский автоспорт, он как-то с годами развивается?
1: Ну да, да, мы видим, вот Саша больше скажет про девочек в картинге, и сейчас девочка одна из картинг наша тоже в нашей программе поддержки пилотов, есть такая Алексеева, которая перешла в Формулу-4, это уже следующая ступенька после карты, поэтому...
0: Круто.

0: Возможно, вы это уже рассказывали везде, да? То есть, но для наших слушателей, какие были ощущения? Почему вот, как бы сказать-то, эмоции были и по рулю тоже били в этом гонке? То есть, это, как это все сложилось?
1: Эмоции тоже были, потому что были там моменты в самой гонке, может, просто их... никто не заметил, но там на пит-стопе как раз была заминка. Мне надо было пропускать одну машину, я потерял очень много секунд драгоценных, которые как раз и Фернандо Алонсо ехал на трассе, мне нужно было выехать впереди него. Вот, а эмоции, ну, там как будто вот... Я вот, это уже так давно было, но...
0: Все равно.

0: дальше, дальше работать больше. То есть не было времени как бы радоваться, там праздники. А именно уже там подиум прошел, ты вернулся в команду, уже сделали анализ, проработали что-то, потом поехал в гостиницу, на следующий день ты уже улетел домой.
1: Обалдеть.
0: В Австралию.
1: Кто не в курсе, вот Виталий Петров, это первый российский гонщик Формулы-1 и первый российский гонщик, который стоял на подиуме в Австралии. Он занимал третье место в этой гонке.
2: Эта беседа продолжится, но, уважаемый Александр и Виталий, вы попали на радио, конечно, музыка будет

0: Асай.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Акбала, о, Мэри Окуланджа.
1: Я таким довольным и таким трогательным. Саймона не видел очень давно. Он аж задыхается немножечко от того, что видит своего кумира. Да. Это Виталий Петров у нас, ребята, в студии. Александр Смоляр. Люди, которые принимали участие и в «Формуле-1», и в «Формуле», простите, не 1-3, а 3, да? 3. F3. Угу. Да. Мы продолжаем общение. Сай, что-то про музыку у тебя было?
2: Ну, вопрос о музыке, да. То есть часто перед гонкой пилоты, они слушают музыку для настроя.

0: Сейчас этот самый главный мем, по-моему, используется везде. Тут ничего добавить даже.
1: Но еще есть трек такой, то есть ради интереса прошел бы, вот я сейчас вам покажу. Допустим, вот вопрос, почему болид не едет-то? Что там происходит?
2: Идеально. Не понимаю, что происходит с машиной.
1: Вот прошел бы, да?
0: Идеально.
3: Саундтрек для схода с дистанции найден. И остается...
1: И остается, то есть, победа, подиум. То есть, какой трек должен...
0: Гимн России.
1: О, вот
0: это мы зачем... Для чего мы все это делаем?

0: центре и целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: не очень красивые. Есть примета основная, но она, наверное, для всех есть. Это нельзя крутить колеса в обратную сторону. Это, ну,
1: первый раз слышал об этом.
0: Это картинг еще идет.
2: Это как?
1: Я не ездил в картинг.
2: Перевернуть именно в обратную сторону.
0: То есть машина едет прямо, то есть колеса крутятся там в ту сторону. Ну, машина едет прямо. Если ты крутишь в обратную сторону, ну все, значит, гонка не пойдет,
2: не будет попрет,
0: неудачно,
2: да?
0: Не попрет, да. Поэтому если кто-то так делает, надо обязательно колесо это снять и поставить обратно.
1: А ты в команде, кстати, это говорил?
0: Нет, я я уверен, что кто-то это делает.
1: Чтобы не крутили, ты можешь. Надо это сказать. Потому что, знаешь, у нас у гонщиков

0: Это было только один раз, но пусть это тогда останется тайной.
1: Это тайна.
2: Мне кажется, я дорассказала себе эту историю в голове, ребята.
3: Я уже понимаю, что мы меняемся. То есть два часа я проеду, потом садится Саш. Ну ладно, слава богу, я хотя бы первый всегда еду.
2: Это означает, что все мы люди.
1: А теперь, что нельзя есть перед гонкой? То есть горох-то поможет ехать быстрее?
2: Ну, такая теория, может быть, да?
1: Ну, теоретически. Горох поможет быстрее ехать?
0: Чтобы быстрее добраться, да, до финиша?
1: Да.

0: дождик будет небольшой вроде, а возможно придет жара очно. В общем, погода кайф, но это не точно.
1: Ничего себе, на целый градус разогрела столицу за последний час. Уже плюс 15, местами идет дождь. Максимум на сегодня скромный плюс 19.
2: Реклама. ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
3: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не

0: об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город.

Эмоции переполняют, и ты реально тонешь. И главное, что в этот момент тебе ответили все-таки взаимностью. Хочется в это верить. Ну, на самом деле, касается это не только любовных переживаний, но и даже чувства юмора. На эту тему, кстати, недавно было проведено исследование, и выяснилось, что папины шуточки все-таки полезны для детей, как оказалось. Ну, когда вы сидите за семейным столом, а папа рассказывает одни и те же анекдоты, знакомая ситуация, да, одни и те же истории, от которых тебе уже не смешно, а некоторые дети даже сидят такие, закатывают глаза и говорят: ну, пап, ну хватит уже, ну хватит, а там гости пришли. И тебе даже становится как-то немножко стыдно. Так вот, именно эти шуточки помогают

0: Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Здравствуйте.
1: Привет,
2: привет.
0: Привет. Ну, так, было бы удивительно, если вы, знаете, на мое приветствие вы отреагировали как-то иначе. Например, привет. А, ну, вы же понимаете то, что уровень вот этого позитива у всех разный, эмоциональный какой-то составляющий, поэтому вполне возможно для кого-то именно такие люди кажутся весьма веселыми, сосредоточенными. Почему бы и не? Может, они сосредоточены на веселье? Все же может быть. А, Евгений и Надежда, мы сейчас будем...

0: победу в игре под названием «Пинг-понг», я тебя просто так не отпускаю, ты получаешь у нас... фирменный мерч от Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец. Наденька, ты здесь?
1: Да.
0: Ну все, прекрасно. Поздравляю тебя и хорошего легкого дня. Счастливо, пока.
1: Спасибо огромное.

в этот самый момент начинается рубрика «Умом рандом», и буквально через пару секунд, ладно, через полминутки уж точно исполнится одно из ваших музыкальных желаний. Я понимаю, что там волнение присутствует, но

0: Сегодня 25 июня, в четверг. В столице возможны небольшие осадки. Температура воздуха при этом плюс 17, плюс 19. Вечером ожидается до 16 градусов тепла. Влажность 60%, а ветер северо-западный. Скорость 3-4 метра в секунду.
1: Реклама. С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озон-карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы.

0: момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца.

танцуете, и она говорит, классно все делаешь. Я такое представить пока еще не могу. Такое возможно, мне кажется, только во сне. Кстати, посмотрите, как это было, если вы не верите. Можете в канале Радио DFM в Максе. Заходите и прямо сейчас подписывайтесь.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственные.

0: Нет?
1: Нет.
0: Нет? Ну, ладно. Надо это дело как-нибудь исправить, я думаю. Фрисби, лето тем более. Знаешь, на определенное расстояние отходишь, человек, вау, кидаешь эту тарелочку, он ее ловит, и потом тебе обратно, вау. Да, калории сжигает, очень хорошо говорят. Голливудская улыбка засчитана, чеширский кот засчитан. Иллюминатор, ты сказал что-то другое там, по-моему, тут минус. Козленок у нас появился в эфире очень скромненький в исполнении Василия, но тоже засчитано. Сказка, да, принимается, и фрисби мимо. Четыре правильных ответа. А ведь настрой был серьезный, Василий.
1: Да, не получилось.
0: Я понимаю, зато у Натальи все получилось. Восемь правильных ответов. Завтра она будет бороться.

0: тоже будете наедине со своей второй половинкой, задайте этот вопрос «How deep is your love?» и тут же, мне кажется, найдете ответ на него. С вами был я, Тимур Белов. Прощаюсь до завтра. Далее встречайте уже Артема Скорбогатова. Он появится здесь через несколько минут. Это Радио DFM. Включи тусовку.
1: Погода.
0: Погодка у нас сегодня такая. +17, +19.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: и горчицы.
1: Приятного аппетита.
0: Если вдруг кто уже решил сменить рабочий режим на обеденный. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Готовьтесь стать счастливым обладателем нашего фирменного мерча и попробуйте разобраться в правдивости новостных заголовков уже совсем скоро. Фейк-ньюс стартует, а вот до рекламы рукой подать.
2: Реклама.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000.

0: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с

0: сеньоры и сеньориты, Санта-Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM.
3: Потому что Радио DFM.

0: Смотрите на домашнем. 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
3: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то?

0: Мы послушаем ваши фирменные приветы, что, в общем-то, тоже неплохо. Маргарита. Чтобы волки не воровали овец, австрийский фермер изобрел специальную, многоточие, вопрос, чего, собственно говоря, было дальше. А вот теперь, пожалуйста, выбирайте. Кольчугу, дьявольскую пугалку или же молитву. Ваш ход.
1: Дьявольскую пугалку.
0: Дьявольскую пугалку?
1: Наверное.
0: Это что-то по типу в Индонезии, у них там на храмах вот такие огромные такие морды непонятно чего в виде чего-то такого дьявольского и

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя.

0: бесплатно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Консультация на sibiris.ru и по телефону 8 800 101 0336.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
4: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
5: Здесь что-то есть.
4: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.

0: Итак, с нами на связи грамотей Станислав, который продолжает охотиться за обновленным фирменным мерчем от радио DFM и испытывать на прочность свой русский язык. Станислав, здравствуйте.
1: Всем добрый день.
0: Здравствуйте. А какая это попытка, Станислав?
1: Наверное, шестая.
0: Именно в этой игре или в каких-то других? Я уже просто

0: Так, ничего вас не ограничивает. Впереди еще такие розыгрыши точно будут.
1: Погода.
0: Летняя столичная погода. Давайте про нее поговорим, хотя сегодня не так тепло, как хотелось бы. В эту минуту за окном у нас 19 градусов, местами небольшие осадки, чуть попозже.

0: буллинга, постоять за себя, про то, что добро должно быть с кулаками, как родители влияют на воспитание детей, как они их мотивируют. Отец и дочка – это одна из самых главных вообще тем нашего фильма. Очень многослойная, многообразная. Уверен, что найдет огромное количество разной публики. То есть вся семья найдет любимого героя, в которого влюбится.
1: Ром, ты рассказал, что это какая-то, в общем-то, для тебя довольно личная история.
0: Безусловно, да.
1: Поделись.
0: Сценарий

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национального

0: девочку для нашего фильма, главную героиню, Алину Соколову, которой сейчас 12 лет, готовили для фильма 6 лет.
1: Я вот это тоже прочитал, и потом, ну, я прочитал сначала о том, что вы готовили ее несколько лет. Не так выглядит просто?
0: Кобра не так, но Кобра у нас тоже снималась. Это отдельная история, я тебе расскажу.
1: Ладно.
0: Стоит отдельной темы. И мы ей пообещали, что если она в 12 лет получит черный пояс по карате, то тогда мы снимем ее в главной роли.
1: И она?
0: И она получила.
1: Ничего себе.
0: И нам пришлось по-пацански выполнять обещания, и мы решили снимать кино. Вот так.
1: Слушай, так она забыла, наверное, там 6 лет.
0: Нет, она, кстати, вышла. Между прочим, я скоро сдаю на черный пояс, где моя главная роль в кино, сказала она.
1: Ничего
0: и мы
1: себе.
0: Резко начали писать сценарий. На самом деле, сценарий мы писали на протяжении 5 лет, не торопясь, и ждали, когда наши дети, воспитанники нашей школы боевых искусств, вырастут и смогут воплотить наши идеи на экранах кино. Вот, 70 детей-каскадеров участвуют в фильме, делают трюки, шоу, фаер-шоу, аттракцион, то есть там все построено на детском экшене, и такого тоже еще в мире никто не делал, мы подаемся как фильм открытия именно трюкового детского кино.
1: Масштабно.
0: Да.
1: Много довольно у вас, получается, было не актеров по профессии, получается.

0: театральный институт и понимал, что я хочу сниматься в кино, я понимал, что экшн-жанр – это то, что мне нужно. И уже со школьных парт я готовился к тому, чтобы владеть тем, что происходит сейчас в моей жизни.
1: Слушай, а как ты, кстати, к этому пришел? Потому что я прочитал про тебя, у тебя же мама, по-моему, военная.
0: Военная, да. Папа милиционер был, да.
1: Да, а ты такой, актером буду. А, они такие, ну ладно. Или как? Я сомневаюсь.
0: Слушай, в 7 лет я посмотрел фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», и мама объяснила, что это актер Михаил Боярский, который играет Д'Артаньяна. И для меня все пазлы сложились. То есть есть профессия артист, которые играют разные роли, и они вот по ту сторону голубого экрана, это какие-то недосягаемые звезды. Я начал в этом копаться, читать книги, журналы,

0: который написал для
1: саундтрек
0: вас.
1: Невероятный, называется
0: как
1: «Борьба».
0: Вы сошлись-то вообще?
1: Мы давно дружим, мы были на разных шоу, и то, что Саша пропагандирует, какой ведет образ жизни, трепетали вокруг меня на протяжении 6 лет, он просто дал возможность, я ему очень благодарен, и скорее это кино больше его, чем мое.
0: Я вот понял. Как давно ты занимаешься вот продюсированием?
1: Это уже 7-я картина. То есть я сейчас очень плотно в продюсерской истории. У нас следующий проект выходит в сентябре. Очень глобальный боевик. Такой 18+, с огромным количеством. Такой зубодробительная история. Называется «Не буди лихо». Там, кстати, очень много музыки Басты. Вася Баст

0: Все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
1: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
2: В ленте.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем.

0: делаешь сейчас?
1: А его нету. Я не здесь. На самом деле, когда ты занимаешься любимым делом, а я, знаете, человек, который, мне кажется, ну, такую миссию, которую я веду, это очень хочется мотивировать и воспитывать какое-то новое поколение вот этих ребят, которые растут. И когда ты занимаешься любимым делом, как говорится, ты не работаешь и дня. Просто моя жизнь посвящена вот этому.
2: И финальный вопрос. Почему у любителей карате такая ненависть к доскам? У вас же был...
1: Мы все ломаем.
2: Да, что такое? Вы не любите стройматериал?
1: Такое. Слушай, но на самом деле мы просто копим
2: энергию.
1: Энергию.

0: Летняя столичная погода. Давайте про нее поговорим, хотя сегодня не так тепло, как хотелось бы. В эту минуту за окном у нас 19 градусов, местами небольшие осадки, чуть попозже будет плюс 16, а также небольшой дождь. Завтра от плюс 12 ночью до 21 градуса днем.
1: Реклама.

0: можно сказать заранее, что долго не сидим, потому что утром вам нужно в 8 сдать анализы.
1: Да, только эту легенду надо сразу выдавать.
0: Да, ее нужно заранее сказать, это очень важно. А потом, если вдруг вам самим все понравится, и вы поймете, что вечеринка идет классно, и вы не хотите расходиться, вы скажете, ну плевать на эти анализы. Это как антибиотики, да? Я не могу, я пью антибиотики, я не могу... А с другой стороны, что будет? Они просто перестанут действовать. Начнем сначала, курс потом. Ну, то есть, в принципе, отмазка рабочая. Вот как вы считаете, Дмитрий, что нужно сказать гостям, чтобы они поняли, что они... Нет, чтобы они не поняли, что...

Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: правда, могут сказать, да мы и до 10 можем. Мы никуда не
1: торопимся. Знаешь,
0: как говорят, до вторника я абсолютно свободен.
1: Самый суперский способ, а пойдемте все вместе на улицу. И все, и там через 10 минут уже как-то прогулялись, можно проводить до метро или как раз вызвать такси к тому месту, где вы уже вроде как и попрощаться должны.
0: Вообще хорошо, когда люди экономят на такси. И когда им точно нужно успеть на метро. Это уже такая история.

0: до 21.00. Ну, во-первых, 3 часа это мало.
1: Такая скучная вечеринка. Что
0: да.
1: Уже
0: ну, нет, это, извините меня, помытой головы не стоило.
1: Ты можешь опоздать, как обычно.
0: Ну, подарок я бы дарить не стала. Я вот, кстати, с пустыми руками никогда не прихожу даже просто в гости. Если это не праздник, какой-то обычный день, и вас пригласили в гости, я считаю, что нужно обязательно что-то подарить принимающей стороне. А если тут 3 часа, ну, такое, такое. Так, еще. Дайте оплюху своему мужу, накричите на него, и тогда гости сами уйдут, потому что не захотят стать свидетелями скандала, который уже начинается.
1: Семейный конфликт, хороший вариант.

0: Не смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Up the next.
2: А дальше тусовка.
1: On DFM.

0: может быть.
1: А как ты, чему ты ребенка учишь в этот момент? Обману! С другой стороны, можно считать это обманом, а с другой, можно считать курсами актерского мастерства. У каждой стороны две медали. Как, понимаешь, посмотреть на ситуацию? Мой дед говорил гостям: поели, попили и греть по домам. Никто не обижался, хватали закуски со стола и шли в сад. Кстати, вот этот момент очень хороший и очень приятный. Если вы хотите, чтобы гости уже расходились, можно в контейнеры накладывать им остатки еды и уже раздавать контейнеры или баночки, например. И опять же, баночки же надо вернуть, контейнеры надо вернуть, поэтому даже если вы плохо себя вели на этой вечеринке,

0: профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Жаркое московское лето требует действий. Единый информационный гид «Лето с Мосбилетом» объединяет культуру, спорт и отдых на природе. Заходи на билет.мос.ру. Забирай промокоды для скидки на летний отдых в Москве.
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: часов 3 минуты в Москве. Начнем мы поэтически, литературно. Кто ходит в гости по утрам, тот видел много страшных дам. Аплодисменты всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, и Юля Паго.
0: И, конечно, друзья, мы продолжаем обсуждать именно эту тему.
1: Как намекнуть гостям, что они засиделись?
0: Мой папа говорил своим гостям спасибо, что приходили. На что получал неизменно: не переживай, мы еще не уходим. Наслаждайся нашим обществом 2 часа ночи. И все сидели, никак никто.

новые проекты, и особенно если это незнакомая деятельность для вас, не стоит ни в коем случае. Переговоры могут закончиться в вашу пользу, если вы будете включать свое обаяние. То есть энергия будет направлена на позитив. Вот эти агрессивные моменты, когда вы пытаетесь что-то донести до человека буквально силой, лучше не применять, потому что человек, который будет напротив вас, он тоже испытывает эту яркую эмоциональную феерию внутри себя. И это может как-то привести к какому-то пожару, такому внутреннему конфликту. Поэтому старайтесь все-таки общаться с людьми, которые на одной с вами волне. Переговоры, еще раз говорю, можно проводить, но только в том случае, если вы уверены,

устали, поблагодарить, что уделили время. В детстве приносила гостям обувь с коридора и говорила: «Домой, домой, пора домой». Классика, сектор газа выручает в этой ситуации тоже. Когда есть ребенок, проще. Можно сказать, что ему надо спать. Вы-то еще с удовольствием посидели бы, да хоть до утра. Но ребенок, а он не может спать, когда громко. Знаете, опять же, вот сейчас у нас родители, они все очень правильные, они молодцы. Они учитывают время, режим дня ребенка. В моем детстве было по-другому. Мой режим дня не учитывал никто, поэтому пару раз я спала на стульях. Вы знаете, спать на стульях — это берутся три табуретки, делается такое лежбище, и ты под грохот, под танцы, под все это как-то мгновенно засыпал. Вот я не знаю, я быстро засыпала в этой всей ситуации, и даже не было никакой какой-то мысли.

0: Реклама.
1: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового.

и все тебе. Все дороги как будто бы открыты. Любимая тема для разговоров людей – это они сами. Поэтому, если вы хотите кому-то понравиться, говорите об их интересах. Голуби способны разогнаться до 100 км в час за 2 секунды. У кальмаров есть мозг, пока они маленькие, а потом он отмирает за ненадобностью. Ну и люди такие тоже есть, к сожалению. Свиньи способны визжать громче реактивного двигателя. Кто-то измерял, представляете? В Японии считается хорошим тоном брать суши.

0: 226-го. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы.

0: On DFM. Ну что, друзья, у нас сегодня тема лайфхаков. Как она звучит?
1: Как намекнуть гостям, что они уже засиделись?
0: Я, вы знаете, начинаю набирать ванную. Чтобы все шли домой, потому что понимают, что я собираюсь мыться и укладываться спать. Вспомнилась старая вырезка из газеты. Чтобы прогнать гостей, мужчина подпалил свою квартиру. Но это, знаете, уже совсем крайние меры, пишет нам Евгений. Моя дочь 9 лет начинает демонстративно зевать и бубнить, что «Мам, я хочу спать, я хочу». Вот, кстати, у нас в детстве никто не обращал внимания, что мы тут спать хотим.

0: звали? Дядя Дима его звали. Или не Дима?
1: Ну, вот я не Леткин брат, который двоюродной сестры.
0: Помнишь, вот это, да. И вот это все очень нудно звучать должно, чтобы гости уже сами сказали: так, дорогие друзья, нам уже, по-моему, пора собираться.
1: Так,
0: Дмитрий.
1: Я делаю проще. Засыпаю за столом, и все. Всем гостям остается только свалить из дома. Предлагаю затеять игру в жмурки, чтобы водил именно гость, вывести его таким образом из подъезда и закрыть квартиру.
0: Так, друзья, прямо сейчас будем финалиться.
1: Мы решили отдать наш подарок автору сообщения, которое звучит так. Нужно подать чай с ложечкой для обуви.
0: Да. Да, это очень креативно, на мой взгляд, и интересно. Правда, ложечек придется покупать много, но, с другой стороны, может быть, оно того и стоит. Давайте поаплодируем.
1: Поздравляем, вручаем нашу фирменную кружку от Радио DFM. Она достается именно вам.
0: Ну и, конечно, друзья, мы желаем, чтобы вам не приходилось как-то намекать гостям, что им пора уходить, и вы, как в старые добрые времена, имели силы и энергию погулять до утра.

0: каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80.

0: уже в кино.
1: 12+.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Ограничение 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Ограничение 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы...

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО.

Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике. Welcome back, and right now

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.